что нравится. Что нравится. Лидер FM. Oh, Father, tell me.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
8: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. «Антикор Авто» поможет! Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
4: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: часов 18 минут. Доброго вам утра.
1: Вы настроились на волну Лидер ФМ. С вами Милена.
0: И Павел Балейшис.
1: Ну что, замечательное утро. Сегодня солнечное, 22 мая.
0: Очень тепленькое, кстати.
1: Мы желаем прекрасного настроения, теплой, яркой погоды и ярких событий. Ты слышишь?

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 7 часов 21 минута, на календаре уже 22 мая.
2: Сегодня у нас следующие праздники, которые наверняка многим нравятся. Ну, например, День суши и роллов. Вот ну, такой праздник
1: точно
2: сегодня.
1: Точно, многим нравится.
2: Ты любишь, да, это дело?
1: Да, мне кажется, много девушек, которые любят именно вот этого. А почему, объяснить сложно.
2: Ну, вот сегодня ваш день, можете отмечать.
1: Есть еще один день.
2: Подожди, вот по поводу суши. Да. Ну, что ты сразу бежишь так далеко? Между прочим, вот новое исследование показало, что в суши стало в 283 раза больше паразитов, чем 10 лет назад.
1: Ты такие не говори, я считаю.
2: Вот, чтобы знали. Так что вот сегодня праздник, отмечать нужно, но всегда, конечно, доверять и тому, кто готовит, и самим готовить. Я вот как-то сам пробовал, получилось очень здорово. Ну, не один, правда, раз, несколько, но очень здорово.
1: Кстати, такой вот лайфхак, если готовить суши-роллы самостоятельно, их получается очень
2: больше.
1: Много, да, и за очень-очень мало денег получается.
2: Поэтому сегодня праздник, который помогает, напоминает о важности мастерства поваров, сушистов, которые, кстати, вот годами учатся правильно варить рис, нарезать рыбу, все это дело, такая целая наука, что ли.
1: Не, ну, мне кажется, знаешь, закручивать ролл – это талант.
2: Да, а между прочим…
1: У меня попытки тяжело.
2: Тысячелетнюю историю имеет, между прочим, суши-история.
1: Mm-hmm.
2: Вот так.
1: Ну, вообще говорят, ну, раньше, по крайней мере, до твоей вот этой новости про паразитов, говорили, что роллы – это практически самый полезный фастфуд, потому что он простой, незамысловатый. Рыба,
2: это правда.
1: И водоросли. Вроде ничего.
2: Но больше. Не забываем и про правильное приготовление. День винегрета.
1: Вот, тоже вкусный праздник. Это уже по-нашему.
2: Ну, это уже наша кухня. В 22 мая принято давать дань уважения этому витаминному блюду.
1: А почему винегрет, ты знаешь?
2: Наверное, от французского.
1: Да, ты как ты прав. От французского слова винегр, что означает уксус, который изначально вообще входил в состав заправки для этого салата. Вот так.
2: А история в России началась в 18 веке. У нас, когда заморские традиции смешались с исконно русскими продуктами, вот свеклой, солеными огурцами, квашеной капустой.
1: Ой, как-то мы с тобой...
2: И все вместе. Вот и получился винегретик у нас, да. Такой вот винегрет. Да. Ну что, вот такое вкусное утро.
1: Кто не завтракал, займитесь этим вопросом, потому что слюнки текут, я уверена.

0: сегодня 22 мая, и мы продолжаем о праздниках, которые сегодня есть.
1: Что сегодня знаменательного происходило?
0: Смотри, сегодня день Шерлока Холмса отмечается.
1: Так.
0: Дата, конечно, не случайно выбрана. В этот день, в 1859 году, родился Артур Конан Дойл, создатель самого известного детектива в истории литературы. Холмс стал по итогу не просто персонажем, а олицетворением логики, дедукции и непоколебимого спокойствия. Его образ оказал колоссальное влияние на развитие криминалистики и детективного жанра в целом.
1: Да, благодаря Шерлоку Холмсу столько, наверное, сыщиков появилось на свет.
0: Ой, да точно.
1: Детективов, полицейских, милиционеров, людей, которые вот решили связать свою жизнь именно с этим.
0: Ну, знаешь, мне кажется, что каждый из нас, кто видел картины про Шерлока Холмса, читал книжки, хоть раз сидел и рассуждал методом дедукции,
1: да.
0: как у него.
1: Ну, что, интересно. Шерлок Холмс, особенно наш, Деливанов сыграл главную роль. Конечно же, непревзойденный персонаж, интересная сюжетная линия, интересный фильм. Есть даже улица Бейкер-стрит, которая, где проживал Шерлок Холмс.
0: И там даже музей есть.
1: Да, есть музей Шерлока Холмса, но вот такой праздник сегодня.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без пильплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
5: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер. Партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: А мы приступаем к предсказаниям от звезд и начинаем с овнов.
4: Сегодня ваша энергия и решительность помогут преодолеть любые препятствия.
3: Тельцы, насладитесь приятным общением сегодня.
4: Близнецы, отличный день для новых начинаний.
3: Раки, в отношениях сегодня важны искренность и терпение.
4: Львы, творческая энергия сегодня будет на пике, ловите идеи, смело их реализуйте.
3: Девы, важно прислушаться к телу и не перегружать себя.
4: Весы, будьте сосредоточены и настойчивы на работе, небольшие усилия принесут заметные результаты.
3: Скорпионы, будьте добрее к себе и помните, внутренняя сила растет именно в моменты принятия, а не самокритики.
4: Стрельцы, будьте открыты и внимательны, тогда день удастся.
3: Козероги, доверьтесь интуиции, она сегодня не подведет.
4: Водолеи, вечер идеален для спокойного отдыха, пару часов наедине с собой восстановит ваши силы.
3: И рыбы, время планировать будущее. Один маленький шаг сегодня приблизит вас к большой цели.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: 7 часов 46 минут. Прогноз погоды на сегодня.
1: Белгидромет обещает нам малооблачную погоду без осадков.
0: Ветер северо-западный 4 до 9 метров в секунду.
1: Ну а температура воздуха от 18 до 19 градусов со знаком плюс.
2: Лидер FM.

0: 7 часов 49 минут, 22 мая на календаре, и в этот день, в 1892 году, произошло событие, которое изменило нашу ежедневную гигиену.
1: А ну что случилось?
0: Выпущен тюбик для зубной пасты. До этого момента средство для чистки зубов продавалось в неудобных банках, что было не только непрактично, но и негигиенично.
1: Вот. Слушай, я вообще думала, если честно, знаешь, что паста появилась вместе с тюбиком.
0: Сразу же.
1: До этого был зубной порошок какой-нибудь.
0: Идея мягкой металлической тубы придумал дантист Вашингтон Шеффилд, который посмотрел художников, которые использовали похожие емкости для красок. Вот теперь он пользуется тем, что когда-то было изобретено еще в 1892 году.
1: Знаешь, есть загадка, связанная с зубной пастой, которую я не могу разгадать по сей день. Можно провести такой эксперимент. Ты берешь тюбик зубной пасты и вот как бы жмякаешь его, а после этого выдавливаешь зубную пасту, и все равно цвета там не смешаются, если она цветная, а будут вот выдавливаться, как и выдавливаются.
0: Если полосочками такими.
1: Да, да, да, кто разбирается в физике или что это, геометрия, математика, не могу понять, объясните.
0: Это что-то нереальное.
1: Загадки вселенной.
0: В этот день в 1856 году основана Третьяковская галерея. Одна из крупнейших музеев мира. Именно в этот день купец Павел Михайлович Третьяков приобрел картины. Это положило начало его коллекции, которую он позже передал в дар Москве, желая создать народное достояние. У него получилось. История галереи – это история бескорыстного служения искусства.
1: Очень популярная галерея. Когда-нибудь все-таки мечтаю туда попасть, знаешь, посмотреть.
0: Третьяков обладал уникальным чутьем, поддерживая передвижников, приобретая работы, которые сегодня считаются шедеврами мирового уровня. Тогда это были просто вот какие-то картины, но благодаря ему эти картины теперь имеют свой дом, ими все могут любоваться, и теперь это настоящие шедевры живописи.
1: Кстати говоря, про искусство. Сегодня еще Всемирный день городских фермеров. И причем здесь искусство. Дело в том, что сегодня свой день отмечают те, кто бетонные джунгли превращает в красивые зеленые оазисы.
0: Ну вот, вот Лида наша цветет.
1: О,
0: спасибо нашим сотрудникам ЖКХ, которые украшают наш город.
1: А клумбочки какие красивые у нас. Яркие.
0: Поэтому вот железобетонная, да, у нас еще и вот так украшена зеленью. Международный день биологического разнообразия сегодня, между прочим. Обсуждают проблему сохранения этого богатства планеты. Из активной человеческой деятельности животные, растения, конечно, страдают. Чтобы привлечь внимание общества к этой угрозе, еще в 95-м году Генеральная Ассамблея ООН учредила вот этот Международный день биологического разнообразия. Тогда же была принята конвенция, согласно которой более 200 стран обязали заняться восстановлением экосистем и ответственно относиться к природным ресурсам.
1: Как много сегодня праздников, не перечесть.
0: Ну, изобретений, праздников, дней знаменательных. Сегодня 22 мая. Обязательно этот день запомнится и вам чем-то хорошим. Мы уверены в этом. Пускай так оно и будет.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 8.00. Всем добрейшего утра.
2: Новый музыкальный час на наших волнах. Что же будем слушать? Докладываем.
1: Стефан Санчес, послушаем новинку. Майя Мишель также появится. Мартин Гаррикс.
2: Обязательно поделимся хорошими и смешными новостями. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский райисполком напоминает о местах, официально определенных для купания. Это Лидское озеро по улице Мицкевича, озеро у деревни Малайковщина, Круповский сельсовет, а также пруд в Березовке по улице Корзюка. Купание вне этих зон запрещено. Решением райисполкома установлен строгий запрет на купание вне акватории, пляжей указанных водоемов, а также на любых других водных объектах района. Творческий вечер автора песен Лилии Короневской-Радевич состоится 22 мая во Дворце культуры города Лиды. Зрителей ждет насыщенная программа, музыкальное выступление творческих коллективов, прозвучат стихотворения участников литературного объединения «Суквитти» и многое другое. Творческий вечер во Дворце культуры начнется в субботу в 18 часов. Вход свободный. Минск в топе направлений. Более миллиона иностранцев выбрали столицу Беларуси за год. Чаще из России, а также из стран Балтии, Китая, Казахстана. Самый популярный туризм – деловой, культурно-познавательный и промышленный. Едут и оздоровиться. Ценят качество медицинских услуг, их доступность и безопасность. Белорусскую столицу посещают не только в туристических группах, но и индивидуально. Бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро обвиняют в отмывании 2 миллионов евро. В рамках этого громкого дела полиция уже провела обыски в его мадридском офисе. Под следствие также попали агентство его дочерей и еще несколько компаний. А накануне серьезное обвинение в растрате и злоупотреблении положением выдвинули жене действующего премьер-министра Испании.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Филиалу закрытого акционерного общества «Билсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Прекрасного всем утра, прекрасного настроения. Сегодня уже пятница, 22 мая.
2: Что я тебе хочу сказать?
1: Что?
2: Скоро появятся парки юрского периода.
1: Ну, динозавров возвращают,
2: громкий,
1: да?
2: Громкий заголовок. Ну, практически. Помнишь, была новость про то, что одна компания, ей удалось оживить легендарных лютоволков. Вот вернуть их.
1: Да, я помню про динозавров, то, что пытались оживить.
2: Но оживить волков получилось. Угу. Сейчас, ну, и, кстати, эта же компания, она стала популярна благодаря тому, что они заявили, что собираются мамонтов воскрешать.
1: Угу.
2: Так вот, сейчас, что ребята делают? Они сделали искусственную такую скорлупу, поселили туда оплодотворенный куриный эмбрион, и им удалось вырастить 26 живых цыплят в таком инкубаторе из искусственной скорлупы. Эксперимент проводился для того, чтобы вырастить гигантского моа. Он вымер около 500 лет назад. Это такая новозеландская птица, она огромная, чем-то похожа на страуса, но намного
1: больше.
2: Но не
1: страус.
2: Ее яйца были в 80 раз больше куриных, поэтому теперь ни одна птица на настолько большое яйцо высидеть не может. Ребята занимаются вот такого рода инкубацией, скоро будут выводить вот эту вот птичку. Ну и мы увидим ее, наконец-то, может быть, в зоопарках, а может быть, уже действительно...
1: Ну, не знаю, к чему все это идет, до возвращения динозавров и прочего. Мир к этому не готов, наверное.
2: Я обращаюсь к тем, кто этим занимается. Мы еле-еле приняли искусственный интеллект. Дайте нам немножко передохнуть, и не нужно воскрешать тираннозавров. В остальном занимайтесь.
0: Музыка.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 22 минуты. Рекордные 274 альпиниста покорили Эверест за один день.
1: Ого!
0: 274.
1: За один день?
0: Да, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда вершины высочайшей горы мира достигли 223 человека за сутки.
1: Ого!
0: Все мы знаем, что это самая высокая гора высотой 8849 метров. Расположена на границе Непала и Китая. В нынешнем сезоне восхождение проходит только с непальской стороны. Вот они рекорд установили. Поскольку китайские власти не выдавали разрешения на подъем через Тибет.
1: Ой, знаешь, для меня это такое прям по-настоящему достижение. И дело даже не только в высоте. Я представляю, какие там перепады давления.
0: Там ужасные. Это вот, между прочим, интересно. Вот в этом году Непал выдал 494 разрешения. То есть еще разрешение да, получить на восхождение. А стоимость 15 тысяч долларов каждое.
1: Сколько?
0: Восхождение. 15 тысяч.
1: Это так дорого?
0: Чтобы подняться, сфотографироваться и опуститься. И еще выжить.
1: Знаешь что? Я, честно тебе скажу, я думала, что на Эверест, чтобы подняться.
0: Ну, на самом деле, но...
1: Да, нужно пройти врачей, да, какие-то справки получить о состоянии здоровья, но платить...
0: Но это только разрешение. На самом деле, все еще гораздо дороже. Так что вот такие экстремалы.
1: Ну, те, кто хотел, мечтал покорить Эверест, вы подбейте там смету какую-то.
0: Вот фотографии есть, да.
1: В калькуляторе.
0: 274 человека за раз.
1: Ого.
0: Ну, за сутки, точнее, за один день. С непальской стороны установили рекорд. Ну, возможно, тоже палят какие-то...
1: Хроники.
0: Ну, вот есть фильм про Эверест, интересно очень. Но страшно. Если ты таки не смотри.
1: Не буду.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Унитарное предприятие «Гродно-вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188 0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188 0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широкий ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
5: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом! В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
9: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
10: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:38. Яркого утра, хорошего настроения.
1: Знаешь, у кого было действительно хорошее настроение с утра?
0: У кого?
1: Новость тебе. Она из Иллинойса. В общем-то, сотрудники музея в Иллинойсе получили по почте штраф за превышение скорости. Ну, на автомобиле.
0: Да.
1: Кажется, что ничего необычного, но штраф пришел на машину «Кит» из сериала «Рыцарь дорог». Проблема в том, что знаменитый черный Pontiac Trans AM не покидал музейную экспозицию уже более 20 лет. Его заметила камера в Бруклине 22 апреля, где он якобы ехал 36 миль в час при разрешенных 25. Угу. Персонал музея в замешательстве, ничего не понимают. У них хранится законная копия с калифорнийскими номерами Knight, ну, то есть, что значит рыцарь. Но как она попала в Нью-Йорк, вообще загадка. Музейщики с юмором отнеслись к ситуации и даже пошутили в соцсетях. У кого есть номер Дэвида Хассельхоффа? Он должен нам 50 баксов.
0: То есть такая штраф пришел на музейный экспонат?
1: Да, на машину, которая 20 лет стоит, никуда не выезжает и является обычным музейным экспонатом. Как это произошло, до сих пор непонятно.
0: Ну да, тут расшифровать сложно.
1: Очень сложно. Ну, я не знаю, как ребята выкрутятся, что придумают. Самое главное, что никто не начал паниковать, а просто над этим посмеялись.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет малооблачная погода без осадков.
3: Северо-западный ветер 4-9 метров в секунду.
2: Температура воздуха от 18 до 19 тепла.

0: прекрасного утра. Еще раз пожелаем всем. 8 часов 48 минут.
1: Новость из Гатлинбурга. Это Америка, штат Теннесси. Там произошел очень необычный инцидент, кстати, с самого раннего утра. Там сотрудник местного отеля позвонил в службу 911 с сообщением. В уличный туалет забрался большой черный медведь. Захлопнул за собой дверь, заперся изнутри и спрятался.
0: Все, никого не пускают. Все.
1: Ну, утренние очередь дела, же, да. Сам понимаешь, как бы. Прибывшие на место полицейские разработали операцию по спасению. Один осторожно приоткрыл дверь, второй громко застучал палками, чтобы выманить зверя наружу. Медведь, абсолютно не испугавшись, с достоинством гордо поднятой головой, вышел из своего импровизированного укрытия и оставил после себя совсем маленький ущерб. Угу. Сотрудники отеля, полицейские, конечно, еще долго смеялись, вспоминая такого гостя, и приговаривали, что медведи, люди, у всех у нас с утра одинаковые планы.
0: Ну что ж, никому не пожелаем встретиться вот с утром с медведем, у нас таким гостем. Но встретить кого-нибудь приятного было бы очень хорошо. Сегодня гороскоп у нас как раз об этом. О том, что у всех будет творческая энергия сегодня на пике. День смелых идей, поэтому реализуйте их сегодня обязательно. Все получится. Доброго утра!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9.00, точное время.
3: Всем привет! Какую музыку будем слушать? Делимся.
2: Бенсон Бун появится. Также новинка от Зиверт. Бэби Рекса.
3: Обязательно поиграем уже через 15 минут, поэтому оставайтесь с нами.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде стартовал информационно-образовательный проект Национального олимпийского комитета и Белорусской олимпийской академии «Олимпийские встречи». Он направлен на продвижение олимпийских ценностей, популяризацию достижений белорусских спортсменов и развитие личностного потенциала. Акция состоит из серии встреч молодежи и трудовых коллективов с чемпионами и призерами Олимпийских игр. Первой площадкой проекта стала средняя школа номер 1 города Лиды. На вопросы учащихся 8-11 классов ответили Дмитрий Довгаленок, Андрей Барбашинский, Ирина Лещенко и Антон Смольский. Именитые атлеты встретились и с представителями трудовых коллективов, обсудили продвижение здорового образа жизни в корпоративной среде и роль спорта как объединяющего фактора. 12-летний Дамир Набиев из Лиды занял второе место в первом сезоне вокального телешоу «Фактор бай дети». Каждое его выступление неизменно приковывало внимание зрителей. Харизма, безупречный вокал и артистизм – именно эти качества помогли юному дарованию завоевать сердца поклонников. О том, как Дамир Набиев пришел в музыку, почему выбрал вокал и кто вдохновил его на участие в проекте, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В нашей стране в период с 1 по 10 июня состоятся выпускные экзамены для учащихся 10 классов. Как уточняется, письменные выпускные экзамены состоятся в следующие даты – 1 июня, 3 и 8 июня. В июне большинство школьников отправятся на летние каникулы и будут отдыхать все лето. Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью. По данным СМИ, сейчас планета ежедневно теряет почти 9 миллионов баррелей сырья. Этот показатель дефицита вдвое превышает средний уровень с начала ближневосточного конфликта, из-за чего и возник критический дефицит предложения и началась стремительная распродажа резервов. Только за прошлую неделю общенациональные запасы США сократились почти на 18 миллионов баррелей. Аналитики отмечают, что при таких темпах доступных мировых запасов нефти хватит лишь на несколько недель.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 18-19 градусов тепла.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
7: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Важное послание от Зиверт на этот день на наших волнах. Если вы хотели что-то сделать уже давно, самое время нажимать педаль газа, идти к своей цели или мечте. Сегодня она обязательно сбудется.

0: докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду, а температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс.
1: Лидер

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10:01, это новый музыкальный час. Привет, в нем слушаем горячий хит «Stay». Появится и остывающий трек «Мелодрама». Также Дэвид Гетта и One Republic. В этом часе для вас последние новости, прогноз погоды, а также свежие сплетни из мира шоу-биза. Не пропустите.
0: Ты слушаешь

0: Доброе утро! В эфире Анастасия Корнила. Отделом содействия занятости 25 мая с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать гомельский «Бумпром». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 4-й строчке. Отечественная библиотека находится в поиске новых книг о 85-летии начала Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости. Есть спрос на издания, посвященные молодежи Беларуси, ее национальным героям и году белорусской женщины. Министерство информации объявило прием заявок на конкурс издательских проектов. Его победители включат в план выпуска социально значимых изданий. Заявки принимают до 1 августа. Власти ЮАР ввели режим природного бедствия в 4 провинциях страны из-за разрушительных наводнений, об этом сообщает ТАСС. Ранее, 10 дней назад, режим природного бедствия был введен в 6 других провинциях страны. Сейчас в ЮАР завершается осень, однако нынешний сезон сопровождается необычно сильными ветрами и продолжительными дождями, вызывающими масштабное наводнение. Жертвами стихии стали 11 человек. Число пострадавших достигает 150 тысяч.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут «Пинск Древ» год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте pinskdrev.by.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей, достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, это Шоу News. Пора обсудить самые горячие новости и свежие сплетни из мира шоу-биза. Поехали! Дрейк выпустил сразу 3 новых альбома. Релиз нового альбома Дрейка «Iceman», первой сольной пластинки канадского рэпера за 3 года, прошедших с выхода «For All The Dogs», состоялся 15 мая 2026-го. Чтобы порадовать фанатов после долгого ожидания, артист, помимо заранее анонсированного «Iceman», в тот же день выпустил еще 2 альбома «Made of Honor» и «Habibti». В альбом «Iceman» вошли 18 треков, в том числе коллаборации с «Future», «Molly Santana» и «21 Savage». Альбом «Made of Honor» включает 14 песен, в «Habibti» попали 11 новых хитов. Будем слушать и оценивать. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В последний раз чемпионат мира проходил в США в 1994 году. Тогда он стал самым посещаемым в истории. Новость об участии Мадонны, Шакиры и BTS объявил Крис Мартин из Coldplay, кукла Элма из улицы Сезам, а также мисс Пигги, лягушка Кермит из Маппет Шоу. Видео с ними было опубликовано на этой неделе. В ролике сообщается, что средства от шоу будут направлены в образовательный фонд FIFA Global Citizen. Знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 миллионов долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру. Группа Måneskin воссоединяется после 3-летнего перерыва. Итальянская рок-группа Måneskin анонсировала возвращение на сцену после 3-летнего перерыва. Телеведущий Розарио Фьорелло пообщался с участниками коллектива, барабанщиком Итаном Тарико и гитаристом Томасом Раджи, и напрямую спросил их о слухах по поводу воссоединения. Музыканты ответили однозначно: «Да, это правда, Måneskin воссоединяются». Ожидается, что первое совместное выступление группы после паузы состоится на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году. Будем ждать. На сегодня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза через неделю. Пока.
0: Лидер FM.

0: нашем инстаграме продолжается голосование за титул «Мисс Весна» лидер ФМ. Главным призом для победительницы станет ужин на 200 рублей в ресторане «Панорама». Если еще не голосовали, переходите, подписывайтесь и голосуйте.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Золотой хит на лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
2: Обои! На любой вкус и кошелек.
3: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
7: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Росгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер 4,9 метров в секунду и температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. На Личине налажен строгий контроль за наведением порядка и благоустройством. Санитарной, природоохранной и землеустроительной службам главой района было поручено в ближайшее время сконцентрироваться на сельской местности, в том числе взять на контроль фермы, зерносклады и мехдворы. Пенсионерка из Гродно стала жертвой мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Васильевский.
2: В Ленинске РОВД города Гродно обратилась 83-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что, скорее всего, стала жертвой мошенников. Несколько часов назад курьер забрал у нее более 7 000 долларов. Сыщики уголовного розыска и райотдела оперативно включились в работу. В кратчайшие сроки была установлена личность 18-летнего молодого человека, забравшего деньги, и его маршрут передвижения. По полученным данным сотрудники милиции определили, что гражданин едет на поезде в Москву. Он был задержан на станции Орша. К счастью для пенсионерки, ее сбережения были при нем. В ходе разбирательства стало известно, что курьер также стал жертвой мошенников. Он перешел по ссылке, ведущей на фейковую копию сервиса ePost, полученной в мессенджере, и сообщил пересланный код. Далее гражданину стали названивать лжесотрудники силовых структур и говорит, что он, сообщив информацию, якобы содействовал экстремистской деятельности. И для решения вопроса без правовых последствий нужно выполнить специальное задание – забрать у бабушки деньги и перевести их в Москву. На что в итоге молодой человек и согласился. Помните, сотрудники силовых структур никогда не будут звонить вам по телефону или мессенджеру, требовать личные данные, а также просить выполнять какие-либо задания. При поступлении подобного звонка сразу же кладите трубку и для собственного успокоения наберите 102. Операторы расскажут вам необходимую информацию. К сожалению, несмотря на активную профилактическую работу, молодой гродненец этого не сделал и, пойдя на поводу мошенников, сам станет фигурантом реального уголовного дела.
1: Совместные проекты и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. Женский форум предпринимателей союзного государства проходит в Минске. 22 мая – второй день его работы. Из России приехали представительницы 19 регионов. В планах подписание соглашения о сотрудничестве по линии женского движения с 3 российскими регионами. Британские СМИ опубликовали сенсационный материал, который имеет все шансы окончательно погубить репутацию правящей партии. Недавно в Соединенном Королевстве состоялись местные выборы. Выяснилось, что как минимум в Манчестере лейбористы составили заговор для фальсификации результатов голосования. В городе зарегистрировали множество псевдонезависимых кандидатов, которые раскололи оппозицию и обеспечили победу лейбористам. По делу арестованы 5 человек.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Солончак Уюни – высохшее соленое озеро на пустынном плато Альтиплана, которое расположено на юго-западе Боливии. Солончак лежит в предгорьях Анд на высоте 3560 метров над уровнем моря. Дно соленого озера на юге высокогорной пустыни Альтиплана, а по-простому Солончак Уюни, находящийся в самом сердце Боливии, мечтают увидеть все. Уникальное по своей природе явление в то же время является самым рядовым местом. Здесь, на дне древнего моря, просто всегда добывали поваренную соль. Соли здесь столько, что хватит на всех еще на миллионы лет вперед. Толщина ее отложений достигает 8 метров. Сюда совершенно спокойно пускают туристов, не боясь, что они испортят драгоценный материал. И гонка «Дакар» тоже переехала в Боливию, и часть ее проходит по Солончаку. Территория крупнейшего в мире солончака практически лишена растительности. Исключение составляют лишь небольшие кустарники и гигантские кактусы. Летом, с ноября по декабрь, здесь можно наблюдать совершенно потрясающую картину. Сотни удивительных розовых фламинго, разгуливающих по зеркальной озерной глади. В окрестностях Солончака обитает также около 80 видов птиц, среди которых андский гусь, рогатая лысуха и вид колибри, именуемый «андской горной звездой». В некоторых частях Солончака водятся андские лисицы и вискаши – мелкие грызуны, похожие на наших кроликов. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Дел Спецгаз. Газ для вас.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 33 48 и на сайте Пинск.
7: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
8: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12 часов 1 минута – это новый музыкальный час на наших волнах. Привет! В этом часе слушаем новинку «Runway». Появится «Добро».
4: Поставим на всю и соседей.
3: Трек «Control of Me». Конечно, новости, естественно, прогноз погоды. И через 15 минут поиграем.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушений требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, в которых 3 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 6 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
1: Специалисты Лидского центра культуры и народного творчества приняли участие в областном семинаре «Практикуме» в Гродно. Тема – учреждение культуры в социальных сетях, качественный визуал. Именно его созданию и было уделено особое внимание. Ведь яркие и информативные изображения и видео помогают привлечь внимание аудитории. Специалисты получили ценные знания и практические советы по работе с фото- и видеоконтентом. В Минске прошел заключительный этап Международной олимпиады среди учащихся медицинских колледжей. Особенность соревнований 2026 года – использование интерактивных цифровых разработок. Участникам были представлены задания по анатомии, физиологии и терапии. Участие в финале приняли 10 команд союзного государства. Победили представители Минского медицинского колледжа. Второе место у ребят из Владивостока. Бронзу забрала команда студентов из Гродненского медколледжа. Массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков произошли в Париже в ночь на 22 мая, накануне финала Кубка Франции между Лансом и Ниццей. Как сообщает газета «Le Parisien», в результате столкновений пострадали 6 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали 65 человек. У части из них были обнаружены холодное оружие, балаклавы и бронированные перчатки. И в завершении выпуска МЧС напоминает: уважаемые родители, чтобы уберечь ребенка от беды, объясните ему последствия игр с огнем. Научите действиям в случае пожара.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Унитарное предприятие «Гродновторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16. Время поиграть и, конечно, разыграть для вас очередной приз. В этом часе им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам, даю вам какой-то факт, который является либо правдивым, либо ложным. Ваша задача это определить и на номер 9703 отправить только одно слово «правда» или «ложь». Мне кажется, с этим все легко, просто и понятно. Играем не впервые. Я готова приступать к факту, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что жевательная резинка переваривается целых 7 лет? Правда это или ложь? 9703, жду ваши варианты.

0: подведение итогов. Еще раз к факту. Правда или ложь, что жевательная резинка переваривается целых 7 лет? Ответы ваши были разными, поэтому разбираемся. Это очень распространенный миф. Жевательная резинка и вправду полностью не переваривается, так как ее основа — это синтетические полимеры, которые устойчивы к пищеварительным ферментам. Однако они не задерживаются в организме на 7 лет. Всего лишь от 24 до 48 часов. Ну, конечно, бывают редкие случаи, когда очень-очень много жвачки именно съесть, но это прям безумно редко. И в том числе на 7 лет... В любом случае, жвачка у вас в организме не задержится. Поэтому это миф. А нашим чемпионом сегодня становится слушатель. Последняя цифра номера телефона 43-00. Аплодисменты для вас. Именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. Поздравляю!
1: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
3: Компания Кронекс предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54-29-80.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM.

сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер у нас северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тепла.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Точное время. Привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем послушаем новинку от группы «Винтаж». Поется Алекс Уоррен. Также Полина Гагарина. На моей коже вода, слова его тоже. Поиграем с вами уже через 15 минут. Прямо по курсу послушаем остывающий хит «Холлоу», а за ним новости с прогнозом погоды.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На территории Лидского района под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина проходит ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона государства». В нем участвуют госсекретарь Совета безопасности, представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств, руководящий состав областных и Минского городского исполнительных комитетов, военные комиссары областей и Минска. Цель – повышения уровня подготовки в вопросах территориальной обороны. Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться по адресу: улица Советская, 31. Николас Альварадо – лучший тренер мира в пляжном футболе. Этот титул наставник сборной Беларуси получил по итогам прошлого сезона. Гала-концерт премии «Звезды пляжного футбола 2025» состоялся в муниципальном театре в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в Испании, где в эти дни наша команда выступает в Евролиге. В матче второго тура предварительного этапа обыграна Чехия 8-3. А сегодня белорусы будут соперничать с португальцами. В полуфинал выйдут две лучшие команды группы. Египет изучает создание малых и средних предприятий на территории деревень. Новая инициатива получила название «Продуктивные деревни». Ее цель – использование местных ресурсов и создание новых рабочих мест. Об этом сообщает Белта. Пилотный этап проекта пройдет в двух провинциях в дельте Нила и Верхнем Египте. Согласно договоренностям, сельские предприятия позволят максимально эффективно использовать ресурсы, снизить отток населения из деревень в города и обеспечить занятость внутри местных сообществ.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие Иголенко.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:14. Что ж, еще разок сыграем. В этом часе подарком для вас станет скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. По правилам этой игры я вам задаю вопрос и предлагаю варианты ответов на него. Ваша задача — выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но я также уточню, меня интересует не просто номер варианта, а конкретно содержимое правильного ответа. Думаю, здесь все понятно, я готова приступать к вопросу, а вы слушайте внимательно. Что в китайских школах является одним из способов улучшения работоспособности? Первый вариант – сон, второй – сладости и третий – голод. Такой вот вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703, жду смс.

0: Ну что, самое время подводить итоги, но перед этим еще раз озвучу вопрос. Звучал он так. Что в китайских школах является одним из способов улучшения работоспособности? Первый вариант – сон, второй – сладости, третий – голод. Ну, на самом деле, сон в обеденное время – общепринятая практика в Китае. Спят не только дети в школах, но и взрослые в офисах и на прочих рабочих местах. В школе учителя позволяют детям спать в течение 20 минут, чтобы те лучше учились. Вот такой вот способ, который, как мне кажется, действительно может быть рабочим. Ну а что касается победителя, им сегодня стал слушатель. Последние цифры номера телефона – 2904. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Поздравляю!
1: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
4: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Дел Спецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических

0: Чистки газов, обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
0: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

ваши сердечки я вижу на посте с нашими участницами конкурса «Мисс Весна» Лидер ФМ. Продолжайте писать комментарии и голосовать за свою «Мисс Весну».

сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 14:00 это точное время и новый музыкальный час. Привет. В нем слушаем Юлию Савичеву. Появится новинка Repeat It. Также уже многим полюбившаяся новинка Шаде. Новости, прогноз погоды и с киноманами поиграем через 15 минут.
0: Лидер

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На базе Лидского лесхоза в парке Гарни прошел международный научно-практический и обучающий семинар на тему «Динамика состояния и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях». Участниками стали ученые, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, специалисты лесной отрасли и представители зарубежных стран. Гости познакомились с историей создания парка Гарни, особенностями древесно-кустарниковых насаждений, экологическими маршрутами и объектами природоохранного и образовательного значения. Особый интерес вызвало посещение музея лесного хозяйства Гродненщины. Также участники семинара посетили пчелопасеку. Баскетболисты Гродно 93 вышли вперед в золотой серии чемпионата Беларуси. В первом поединке на площадке Лидского спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» команда из областного центра обыграла Минск со счетом 68-54. Второй матч пройдет завтра и вновь в нашем городе. Он начнется в 12 часов. 27 мая соперники сыграют в столице. Авиакомпания «Белавия» после 5-летнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Энфиду, один из популярных курортных регионов Туниса на побережье Средиземного моря. Первый рейс отправился из Минска 22 мая в 2 часа ночи. В сезоне 2026 чартерные рейсы в Энфиду запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней. Полетная программа продлится до октября. Перевозки будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Airbus A330-200. Время в полете занимает 8 часов. Загрузка первого рейса составила почти 100%. Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит сообщила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения региона от Канады. Об этом она сказала в видеообращении. Жителям Альберты будет задан вопрос, должна ли провинция остаться в составе Канады или властям региона следует начать процедуру для проведения второго обязательного к исполнению референдума о выходе из состава страны. Ранее сообщалось, что более 300 тысяч жителей Альберты выступили за проведение референдума о выходе региона из состава Канады.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
11: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
12: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
13: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Ну что, киноманы, привет! Заключительный розыгрыш на сегодня именно для вас. Подарком для победителя станет сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. По правилам, слушаем отрывок из какого-то кинопроизведения. Ваша задача по отрывку – догадаться, какую картину я загадала, и на номер 9703 прислать мне ее название. Думаю, здесь все понятно. Отрывок длится 20 секунд. Давайте послушаем.
2: Вы что, читаете роман?
3: А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс.
2: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю беллетристику.
3: Ну, а история? Философия?
2: История, философия. В руки не беру.
3: Ну, а как же Аристотель? Жанна д'Арк? Коперник?
2: Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал?
1: Вот такой отрывок на сегодня. Как называется эта кинокартина? Жду полное название на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Двойной сеанс.
1: Ну что ж, мы можем подводить итоги, но перед этим еще раз слушаем отрывок.
2: Вы что, читаете романы?
3: А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс.
2: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю беллетристику.
3: Ну а история, философия?
2: История, философия в руки не беру.
3: Ну а как же Аристотель, Жанна д'Арк, Коперник?
2: Коперник — знакомая фамилия. Что он сделал?
1: Действительно, сегодня для вас я загадала кинокартину под названием «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». И это правда она. Сегодня, кстати, 22 мая, день Шерлока Холмса. Любителей, фанатов, еще раз поздравляю с этим праздником. Ну, а также нужно поздравить нашего победителя. Им сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 8624. Аплодисменты звучат для вас, и именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». Подарок забирайте по улице Советской, 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.
4: Надо

0: представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка. Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Снова влюбляюсь, это трек от Звонкова, а нам, как известно, весна. Самое классное время для того, чтобы влюбиться. Влюбляйтесь!
1: Ты слушаешь Лидер FM.

0: Как обещает Бел Гидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюса, а днем от 19 до 21 тепла.
1: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94,5.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 15:01. Новый музыкальный час уже стартовал. В нем слушаем треки. Один из них — это новинка «So Much Beauty». Также появится Arctic Asti с Мотом. Еще одна новинка от DJ Smash. Прямо по курсу BTS, за ними новости с прогнозом погоды, а впереди еще огромный интересный плейлист.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Профилактическая акция по пресечению пользования мобильным телефоном во время движения за рулем, а также по правильной перевозке пассажиров, проходит на Личине. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель. На базе средней школы номер 4 города Лиды состоялся районный этап республиканского смотра конкурса строя и патриотической песни в рамках акции «Вахта памяти 2026». Он направлен на воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. В возрастной категории 10-14 лет первое место заняла средняя школа номер 8 города Лиды имени Казакова. Это же учреждение образования вместе с первой лидской школой имени Минкевича стали лучшими в возрастной категории 14-17 лет. Победителям теперь предстоит представить Лидский район на областном этапе конкурса. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны заявили, что белорусско-туркменские отношения основываются на искренней дружбе, взаимном уважении и партнерстве. Беларусь заинтересована в динамичном развитии отношений с Туркменистаном в интересах стран и народов. Взрыв произошел на заводе нефтяной компании «МОЛ» в Венгрии. По меньшей мере один человек погиб и еще 7 пострадали. На место были направлены 3 спасательных вертолета. По данным СМИ, количество пострадавших может возрасти. На данный момент необходимости в мерах по защите населения нет.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
7: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
8: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
9: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
10: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
7: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
7: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: что в связи с отключением горячего водоснабжения Лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

обещает Белгидромет. Завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов, а днем от 19 до 21 тепла. Я на сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели вместе с нами. На сегодня пока и обязательно услышимся завтра.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье. Yeah.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На базе 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы в эти дни проходят плановые учения и учебно-тренировочные полеты, сообщает пресс-служба райисполкома. Военные летчики АСы оттачивают мастерство в лицком небе на штурмовиках Су-25, учебно-боевых самолетах Як-130 и учебно-тренировочных Л-39. Вместе с опытными пилотами и командирами в рамках практики плановые полеты совершают будущие защитники нашего неба, курсанты авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. Завтра с 8:30 до 9:30 депутат Гродненского областного совета депутатов, директор, главный редактор Лидомедиакомпании Павел Ивуть проведет прямую телефонную линию. Задать свои вопросы можно будет по телефону 54 32 80. 21 мая на белорусско-литовской границе в Ивевском и Вороновском районах пограничники обнаружили две туши лосей. Животные находились в нескольких метрах от границы и были опутаны витками проволоки. При попытке преодолеть европейский забор с колючей проволокой они в обоих случаях получили глубокие порезы, не смогли выбраться и погибли от кровопотери. С 2021 года опасные заграждения Евросоюза на границе с Белоруссией стали причиной гибели уже 66 диких животных. МЛ «Витебск» примет «Гомель» в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси. Встреча начнется в 20:00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Еще 4 встречи состоятся 23 мая. «Белшина-Нафтан», «Ислыч-Витебск», «Торпедо-Белаз-Минск», «Динамо-Брест-Арсенал». Заключительные матчи этого тура пройдут 24 мая. «Славия-Батэ», «Баранович-Неман», «Динамо-Минск-Днепр».
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт йогуртовый. Тонкий бисквит, соединенный с нежным йогуртовым суфле и повидлом, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Беларуси.

0: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Солончак у Юни – высохшее соленое озеро на пустынном плато Альтиплана, которое расположено на юго-западе Боливии. Солончак лежит в предгорьях Анд на высоте 3560 метров над уровнем моря. Дно соленого озера на юге высокогорной пустыни Альтиплана, а по-простому Солончак у Юни, находящийся в самом сердце Боливии, мечтают увидеть все. Уникальное по своей природе явление в то же время является самым рядовым местом. Здесь, на дне древнего моря, просто всегда добывали поваренную соль. Соли здесь столько, что хватит на всех еще на миллионы лет вперед. Толщина ее отложений достигает 8 метров. Сюда совершенно спокойно пускают туристов, не боясь, что они испортят драгоценный материал. И гонка «Дакар» тоже переехала в Боливию, и часть ее проходит по Солончаку. Территория крупнейшего в мире солончака практически лишена растительности. Исключение составляют лишь небольшие кустарники и гигантские кактусы. Летом, с ноября по декабрь, здесь можно наблюдать совершенно потрясающую картину. Сотни удивительных розовых фламинго, разгуливающих по зеркальной озерной глади. В окрестностях Солончака обитает также около 80 видов птиц, среди которых андский гусь, рогатая лысуха и вид колибри, именуемый «андской горной звездой». В некоторых частях Солончака водятся андские лисицы и вискаши – мелкие грызуны, похожие на наших кроликов. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

55 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
5: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94».

0: отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тепла.
2: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
2: Прекрасной дороги владелец электрического пикапа Tesla был арестован после того, как намеренно въехал на автомобиле в озеро в штате Техас. Инцидент произошел, когда водитель активировал специальную функцию, предназначенную для преодоления мелководья, глубиной до 80 сантиметров. Машина вышла из строя, воде и получила повреждения. Пассажиры смогли покинуть автомобиль самостоятельно, после чего на место прибыли спасатели, которые помогли вытащить застрявший пикап из озера.

полиция опубликовала информацию об инциденте в социальных сетях. Водитель был обвинен в управлении транспортным средством в закрытой зоне парка, отсутствии действительной регистрации лодки и нарушении правил водной безопасности. По данным полиции, водитель заявил, что тестировал водные возможности автомобиля на основе публичных заявлений Илона Маска о способности кибертрака переносить воду. Маск ранее утверждал, что электрический грузовик будет достаточно водонепроницаем для пересечения рек и озер, а также способен служить лодкой для преодоления морских расстояний около 360 метров между объектами. SpaceX. Это уже четвертый известный случай, когда владелец кибертрак получил повреждение автомобиля или столкнулся с правовыми проблемами, попытавшись испытать водные характеристики машины. Всем хорошей дороги и соблюдайте правила дорожного движения.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Только 3 дня с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Акционерное предприятие «Грудновторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24/7.

0: завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тепла.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На территории Лидского района под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина проходит ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона государства». В нем участвуют госсекретарь Совета безопасности, представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств, руководящий состав областных и Минского городского исполнительных комитетов, военные комиссары областей и Минска. Цель – повышение уровня подготовки в вопросах территориальной обороны. На базе средней школы номер 4 города Лиды состоялся районный этап республиканского смотра конкурса строя и патриотической песни в рамках акции «Вахта памяти 2026». Он направлен на воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. В возрастной категории 10-14 лет первое место заняла средняя школа номер 8 города Лиды имени Казакова. Это же учреждение образования вместе с первой лидской школой имени Минкевича стали лучшими в возрастной категории 14-17 лет. Победителям теперь предстоит представить Лидский район на областном этапе конкурса. Служба занятости окажет содействие безработным в трудоустройстве в сельскую местность с предоставлением жилья и финансовой помощи. Обращаться по адресу: улица Советская, 31. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать гомельский «Бумпром». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 4-й строчке.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржина постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-544-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54-29-80.
4: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера. Забавная история произошла в прямом эфире на одной аргентинской радиостанции. Итак, речь шла об НЛО. Объявив слушателям, что к программе вот-вот подключится эксперт в области уфологии, ведущие и слушатели разразились хохотом. Гость программы, у которого спросили о том, откуда он так много знает об НЛО и как долго он занимается уфологией, всех удивил, заявив, что он вообще-то никакой не уфолог, а уролог. Врач со смехом отметил, что название и впрямь похоже, но все-таки это не одно и то же. Впрочем, ведущие не растерялись и спросили доктора-уролога, что же все-таки именно он думает об инопланетянах. Он авторитетно заявил, что, возможно, инопланетяне и существуют, но с уверенностью он сказать ничего не может. И уж тем более по своей профессии. История запомнится, конечно же, надолго и наверняка будет вызывать только позитивные эмоции. Всем хорошего вечера.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым

0: Обои на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80.
6: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На базе 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы в эти дни проходят плановые учения и учебно-тренировочные полеты, сообщает пресс-служба райисполкома. Военные летчики АСы оттачивают мастерство в лицком небе на штурмовиках Су-25, учебно-боевых самолетах Як-130 и учебно-тренировочных Л-39. Вместе с опытными пилотами и командирами в рамках практики плановые полеты совершают будущие защитники нашего неба, курсанты авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. Завтра с 8.30 до 9.30 депутат Гродненского областного совета депутатов, директор, главный редактор Лидомедиакомпании Павел Ивуть проведет прямую телефонную линию. Задать свои вопросы можно будет по телефону 54 32 80. Пенсионерка из Гродно стала жертвой мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Васильевский.
4: В Ленинске РОВД города Гродно обратилась 83-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что, скорее всего, стала жертвой мошенников. Несколько часов назад курьер забрал у нее более 7 тысяч долларов. Сыщики уголовного розыска и райотдела оперативно включились в работу. В кратчайшие сроки была установлена личность 18-летнего молодого человека, забравшего деньги, и его маршрут передвижения. По полученным данным сотрудники милиции определили, что гражданин едет на поезде в Москву. Он был задержан на станции Орша. К счастью для пенсионерки, ее сбережения были при нем. В ходе разбирательства стало известно, что курьер также стал жертвой мошенников. Он перешел по ссылке, ведущей на фейковую копию сервиса ePOS, полученной в мессенджере, и сообщил пересланный код. Далее гражданину стали названивать лжесотрудники силовых структур и говорит, что он, сообщив информацию, якобы содействовал экстремистской деятельности. И для решения вопроса без правовых последствий нужно выполнить специальное задание – забрать у бабушки деньги и перевести их в Москву. На что в итоге молодой человек и согласился. Помните, сотрудники силовых структур никогда не будут звонить вам по телефону или мессенджеру, требовать личные данные, а также просить выполнять какие-либо задания. При поступлении подобного звонка сразу же кладите трубку и для собственного успокоения наберите 102. Операторы расскажут вам необходимую информацию. К сожалению, несмотря на активную профилактическую работу, молодой гродненец этого не сделал и, пойдя на поводу мошенников, сам станет фигурантом реального уголовного дела.
3: Отделом содействия занятости 25 мая с 10 до 12 часов на сайте evacancy.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: так близко.
1: Лидер FM. FM. Шоу News 6+.
2: Всем привет, это Шоу News. Пора обсудить самые горячие новости и свежие сплетни из мира шоу-биза. Поехали! Дрейк выпустил сразу 3 новых альбома. Релиз нового альбома Дрейка «Iceman», первой сольной пластинки канадского рэпера за 3 года, прошедших с выхода «For All The Dogs», состоялся 15 мая 2026-го. Чтобы порадовать фанатов после долгого ожидания, артист, помимо заранее анонсированного «Iceman», в тот же день выпустил еще 2 альбома «Made of Honor» и «Habibti». В альбом «Iceman» вошли 18 треков, в том числе коллаборации с «Future», «Molly Santana» и «21 Savage». Альбом «Made of Honor» включает 14 песен, в «Habibti» попали 11 новых хитов. Будем слушать и оценивать. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе «MetLife» в Нью-Джерси. В последний раз чемпионат мира проходил в США в 1994 году. Тогда он стал самым посещаемым в истории. Новость об участии Мадонны, Шакиры и BTS объявил Крис Мартин из Coldplay, кукла Элма из улицы Сезам, а также мисс Пигги, лягушка Кермит из Muppet Show. Видео с ними было опубликовано на этой неделе. В ролике сообщается, что средства от шоу будут направлены в образовательный фонд FIFA Global Citizen, знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 миллионов долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру. Группа Måneskin воссоединяется после 3-летнего перерыва. Итальянская рок-группа Måneskin анонсировала возвращение на сцену после 3-летнего перерыва. Телеведущий Розарио Фьорелло пообщался с участниками коллектива, барабанщиком Итаном Тарико и гитаристом Томасом Раджи, и напрямую спросил их о слухах по поводу воссоединения. Музыканты ответили однозначно: «Да, это правда, Måneskin воссоединяются». Ожидается, что первое совместное выступление группы после паузы состоится на фестивале в Сан-Ремо в 2027 году. Будем ждать. На сегодня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза через неделю. Пока.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Только 3 дня с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 19 до 21 тепла.
1: Ты слушаешь

0: 5-9, brown eyes.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На базе Лидского лесхоза в парке Горни прошел международный научно-практический и обучающий семинар на тему «Динамика состояния и мониторинг лесных экосистем на особо охраняемых природных территориях». Участниками стали ученые, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, специалисты лесной отрасли и представители зарубежных стран. Гости познакомились с историей создания парка Горни, особенностями древесно-кустарниковых насаждений, экологическими маршрутами и объектами природоохранного и образовательного значения. Особый интерес вызвало посещение музея лесного хозяйства Гродненщины. Также участники семинара посетили пчелопасеку. В торговых объектах, расположенных на территории Лидского района, временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7% будет запрещена с 18.00 23 мая до 8.00 24, а также с 18 часов 12 июня до 8 утра 13. Специалисты Лидского центра культуры и народного творчества приняли участие в областном семинаре «Практикуме» в Гродно. Тема – учреждение культуры в социальных сетях, качественный визуал. Именно его созданию и было уделено особое внимание. Ведь яркие и информативные изображения и видео помогают привлечь внимание аудитории. Специалисты получили ценные знания и практические советы по работе с фото- и видеоконтентом. Баскетболисты Гродно 93 вышли вперед в золотой серии чемпионата Беларуси. В первом поединке на площадке Лидского спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» команда из областного центра обыграла Минск со счетом 68-54. Второй матч пройдет завтра и вновь в нашем городе. Он начнется в 12 часов. 27 мая соперники сыграют в столице.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM. This one is for the boy.

Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер
1: FM. До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь

0: слушай то, что нравится.
1: Лидер FM.